Пассажир пришел. А я Карло Топе. Кепа Майо Карло. Алиница. Смотри, Юрия попал в тобой музей. Дюн